человек вырвался за пределы земли.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

дом под колпаком, как супергерой спрятан под капюшон. Ни машин, ни людей, он на паузе целиком. Ты срезай с меня память, как масло ножом. Не смотри, что до пепла прожжен. Да, что-то не успел, но еще не сражен. Это время, как выбор в таблетках. Красивая смерть или возможность допрыгнуть, достать, осознать и успеть, и тебя обнять.

один, поезда не ходили уже. Я на автобусе до Краснодара решил поехать. И мы идем и беседуем. И она говорит, ну ты многого не знаешь, там, я тебя обманывала все время. Когда ты приезжал, ты уезжал, я еще с двумя крутила там роман, встречала. Вот. А ее подружки, которые там с нами были все время, там, они тоже все знали. Я такой вспоминаю, как они улыбались, подружки смотрели. И такой думаю, ёба. Я говорю, да ты говоришь. И я сажусь в автобус и уезжаю. А потом она мне присылает...

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

слушаете радио Рандеву. Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Лучшие мелодии родного города.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радио канала Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». Интеллигентное радио Нижнего Новгорода.
1: Доброе всем настроение такое, типа.

0: FM-радио Нижнего Новгорода.
1: Большой, широкий город, магистрали и дома. Гусары в окна, бесполезная тюрьма. Зеленым яблоком железо запоет. Ты станешь слаще, а я пропала без вести в японских лагерях. Пропала голубем синицу в руке. Я застывала в ожидании тебя. Неблагодарна.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 100 тысяч рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Рандеву» 201-05. 21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Радио «Рандеву». Таких, как мы, больше не делают.
1: На столе моем стоит в рамочке картинка. На картинке я и ты.

Потихонная игла движется упруго аж до Первой мировой. Знали мы

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
3: Не сейчас.
4: Немного позже.
3: Может, потом?
5: Каждый раз, откладывая на потом, вы рискуете здоровьем зубов. Позаботьтесь о себе сегодня. Запишитесь в клинику «Имплант 52». Наши специалисты знают все о здоровье зубов и десен. Доверьте свою улыбку профессионалам. «Имплант 52». Ваше здоровье в надежных руках.
6: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. О, «Имплант 52».
0: Новости на радио «Рандеву».
7: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: сколько будут стоить новые автомобили «Волга»? Сколько в Нижегородской области нашли фальшивых денег? Также о том, что в городе произойдет в первый день июня. Автомобильный бренд «Волга» озвучил цены. Самая недорогая новая «Волга К40» будет стоить 2 миллиона 749 тысяч рублей. Для нее будут доступны два варианта турбированных двигателей мощностью 147 и 200 лошадей. Бизнес-седан C50 будет стоить от 2,9 миллиона рублей. Полноприводный К50 начинается от 4,2 миллиона. Старт продаж намечен на июнь. В Нижегородской области обнаружили поддельные юани. За первый квартал года выявлено 5 фальшивых банкнот номиналом 100 юаней. Об этом сообщили в Волговятском управлении Банка России. Кроме того, обнаружено 19 российских денежных знаков с признаками подделки. Из них 9 штук банкноты номиналом 1000 рублей и 6 номиналом 5000. 1 июня в городе стартует пляжный сезон. К этому времени планируют подготовить 13 мест купания, в их числе озера автозаводского парка культуры и отдыха, также сортировочная и больничная в Канавине, силикатная в Ленинском районе, озера номер 1 и 3 на Щелоковском хуторе, а также Светлоярская, Лунская и Песечная в Сормове. Помимо этого обустроят 7 зон отдыха, где купаться будет запрещено. Также в Нижегородской области 1 июня стартует летняя оздоровительная кампания для детей. Об этом заявил министр образования региона Михаил Пучков. Он рассчитывает, что в лагерях за это лето смогут отдохнуть более 162 тысяч юных нижегородцев. Для них должны работать свыше 1000 различных лагерей, а также более 50 загородных санаторных центров. И искусственный интеллект будет мешать нижегородцам скрывать номера на парковках. В Нижегородской области на базе ИИ создали систему, которая теперь позволит на платных парковках считывать автомобильные номера, которые водители закрывают посторонними предметами. Как сообщили в Минтрансе, система фиксирует номер сразу после въезда на стоянку, поэтому водитель не успеет снять или закрыть номер. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
8: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
7: Текущий день в нашем городе, по ощущениям нейросети Яндекса, должен быть дождливым с температурой не выше 15 майских градусов. До конца недели заметных изменений в городской погоде не предвидится.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: А я хотела бы жить рядом с озером.
2: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске искусственный интеллект обучили новым методам слежки. Озвучены цены на возрожденный автомобиль «Волга». Но вначале о том, сколько пляжей откроют в городе летом. 1 июня в городе стартует пляжный сезон. К этому времени планируют подготовить 13 мест купания, в их числе озера Автозаводского парка культуры и отдыха, также сортировочная и больничная в Канавине, силикатная в Ленинском районе, озера номер 1 и 3 на Щелоковском хуторе, а также Светлоярская, Лунская и Пестичная в Сормове. Помимо этого обустроят 7 зон отдыха, где купаться будет запрещено. Также в Нижегородской области 1 июня стартует летняя оздоровительная кампания для детей. Об этом заявил министр образования региона Михаил Пучков. Он рассчитывает, что в лагерях за это лето смогут отдохнуть более 162 тысяч юных нижегородцев. Для них должны работать свыше 1000 различных лагерей, а также более 50 загородных санаторных центров. Автомобильный бренд «Волга» озвучил цены. Самая недорогая новая «Волга К40» будет стоить 2 миллиона 749 тысяч рублей. Для нее будут доступны два варианта турбированных двигателей мощностью 147 и 200 лошадей. Бизнес-седан С50 будет стоить от 2,9 миллиона рублей. Полноприводный К50 начинается от 4,2 миллиона. Старт продаж намечен на июнь. В Нижегородской области обнаружили поддельные юани. За первый квартал года выявлено 5 фальшивых банкнот номиналом 100 юаней. Об этом сообщили в Волговятском управлении Банка России. Кроме того, обнаружено 19 российских денежных знаков с признаками подделки. Из них 9 штук банкноты номиналом 1000 рублей и 6 номиналом 5000. И искусственный интеллект будет мешать нижегородцам скрывать номера на парковках. В Нижегородской области на базе ИИ создали систему, которая теперь позволит на платных парковках считывать автомобильные номера, которые водители закрывают посторонними предметами. Как сообщили в Минтрансе, система фиксирует номер сразу после въезда на стоянку, поэтому водитель не успеет снять или закрыть номер. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации, оставайтесь с нами. Текущий день в нашем городе, по ощущениям нейросети Яндекса, должен быть дождливым с температурой не выше 15 майских градусов. До конца недели заметных изменений в городской погоде не предвидится.
4: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
5: Before you came around, I was doing just fine. Usually, I don't pay no mind. And when it came down, I was looking in your eyes.

дела, все это очень тяжело ложится на мою пожилой организм, но я держусь. Музыка помогает. Фил Борива, далее, а также Лана Дель Рей и Майя Мишель.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Подойдет к своему финалу май месяц, весна 2026 года. Что нам сегодня обещали специалисты сервиса Яндекс.Карты, узнаем прямо сейчас, в данный момент, в Нижнем Новгороде. 4 балла, лишь местами затруднения, но затруднения есть. Итак, внимание. Московское шоссе от улицы Березовской до улицы до Тепличной. Мы будем двигаться со скоростью 10 км в час. Время прохождения около получаса. Будьте внимательны и осторожны, если собираетесь в эту сторону. Также на Московском шоссе от Авторынка до улицы Лесной Городок. Едем со скоростью 15 км в час в течение 15 минут. От Авторынка до Лесной Городок, а также от проспекта Гагарина до улицы Новикова Прибоя, тоже со скоростью 10 км в час. Не очень быстро, но, в общем, не смертельно. Тоже минут за 10-15 все закончится. Остальные заторы вообще длятся меньше 10 минут, что о них говорить. Что касается мостов, 4 балла Молитовский в центр города и 8 Мызинский из центра. Там идет ремонт. Остальные мосты показывают нам прекрасный показатель 0 баллов.
1: Радио-ранг-ранг. 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Аккумуляторы «Дельта». Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы «Дельта Сити». Гелевые «Дельта EPS» для мощной мототехники. Революционная новинка «Дельта N». Натрий-ионные АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания «НПН».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на 600.

Project Radio Rendezvous. Друзья, поздравляю вас с тем, что уже четверг, вторая половина рабочей недели, то есть скоро совсем уже выходные, и совсем скоро придет

Сейчас о погоде. В данный момент в Нижнем Новгороде плюс 11 градусов. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Ветер северный. Ну, правда, всего 3 метра в секунду практически не ощущается. Был на улице, мне не показалось, что уж совсем холодно. Хотя одеваться нужно правильно, потому что, как говорят, сибиряк не тот, кто не мерзнет, а тот, кто правильно одевается. Поэтому одевайте соответствующие ветровочки, там, зонтики не забывайте, потому что как-то сыровато, и синоптикам мы больше не доверяем, а то они нам говорят, дождя не будет, а он льет. Вот, поэтому будьте просто готовы. Ну, сегодня облачно. Это такое, знаете, затишье. Последние весенние дни. Скоро лето начнется и станет жарко. Вот тогда, возможно, мы еще и пожалеем об этом. Но пока. Все в порядке, все нормально. Днем температура воздуха поднимется до плюс 15 градусов. Ну, а в плане музыки, в остатке этого часа мы слушаем еще две композиции, которые нам подарит великолепный, потрясающий, удивительный и неповторимый Seal. Ну а прямо сейчас наши любимые, наша гордость и радость, вокально-инструментальный ансамбль «Ума Турман» в городе лето. И мы знаем, что когда Ума Турман поет какую-то песню о городе, знаем, что это естественно, а наша

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
4: Нижний Новгород. Мой дом, моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
5: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
3: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: Не сейчас.
5: Немного позже.
4: Может, потом.
6: Каждый раз, откладывая на потом, вы рискуете здоровьем зубов. Позаботьтесь о себе сегодня. Запишитесь в клинику «Имплант-52». Наши специалисты знают все о здоровье зубов и десен. Доверьте свою улыбку профессионалам. «Имплант-52». Ваше здоровье в надежных руках.
7: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. О, «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
8: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: сколько будут стоить новые автомобили «Волга», сколько в Нижегородской области нашли фальшивых денег, также о том, что в городе произойдет в первый день июня. Автомобильный бренд «Волга» озвучил цены. Самая недорогая новая «Волга К40» будет стоить 2 миллиона 749 тысяч рублей. Для нее будут доступны два варианта турбированных двигателей мощностью 147 и 200 лошадей. Бизнес-седан С50 будет стоить от 2,9 миллиона рублей. Полноприводный К50 начинается от 4,2 миллиона. Старт продаж намечен на июнь. В Нижегородской области обнаружили поддельные юани. За первый квартал года выявлено 5 фальшивых банкнот номиналом 100 юаней. Об этом сообщили в Волговятском управлении Банка России. Кроме того, обнаружено 19 российских денежных знаков с признаками подделки. Из них 9 штук банкноты номиналом 1000 рублей и 6 номиналом 5000. 1 июня в городе стартует пляжный сезон. К этому времени планируют подготовить 13 мест купания, в их числе озера автозаводского парка культуры и отдыха, также сортировочная и больничная в Канавине, силикатная в Ленинском районе, озера номер 1 и 3 на Щелоковском хуторе, а также Светлоярская, Лунская и Песечная в Сормове. Помимо этого обустроят 7 зон отдыха, где купаться будет запрещено. Также в Нижегородской области 1 июня стартует летняя оздоровительная кампания для детей. Об этом заявил министр образования региона Михаил Пучков. Он рассчитывает, что в лагерях за это лето смогут отдохнуть более 162 тысяч юных нижегородцев. Для них должны работать свыше 1000 различных лагерей, а также более 50 загородных санаторных центров. И искусственный интеллект будет мешать нижегородцам скрывать номера на парковках. В Нижегородской области на базе ИИ создали систему, которая теперь позволит на платных парковках считывать автомобильные номера, которые водители закрывают посторонними предметами. Как сообщили в Минтрансе, система фиксирует номер сразу после въезда на стоянку, поэтому водитель не успеет снять или закрыть номер. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
9: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
8: Текущий день в нашем городе, по ощущениям нейросети Яндекса, должен быть дождливым с температурой не выше 15 майских градусов. До конца недели заметных изменений в городской погоде не предвидится.
10: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

АУА. Ну что, вторая половина недели, которая отделяет нас от лета, последние весенние деньки идут. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву». Открыли новый музыкальный час. Замечательная московская команда «Помпе». Далее будем с вами слушать музыку, которую нам подарит Ив Ларок, Сергей Мазаев, суперкоманда «Bee Gees». И сегодняшние именинники также появятся: Creedence Clearwater Revival, ансамбль «Високосный год», Life Guard, Serge Funk и Aira Smith с волшебным произведением Dream On. Все это в этом часе, ну а прямо сейчас Gloria Gaynor.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Под позитивную музыку регги расскажем о том, что происходит в Нижнем Новгороде на дорогах. Итак, в данный момент по сообщению сервиса Яндекс.Карты все, пробки закончились, 3 балла. Средний показатель, максимальный заторчик, ну, когда вам приходится прибирать скорость, длится не дольше 10 минут, мосты тоже практически все свободны. Максимальный показатель 5 баллов, Молитовский по направлению в центр. Ну а прямо сейчас нашу музыкальную программу продолжает Сергей Мазаев и легендарная композиция.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Группа Bee Gees. Радио-рандеву 9:26. Пришло время поздравить именинников сегодняшнего дня. И в первую очередь, конечно же, мы поздравляем наших радиослушателей, которые родились в этот день, 28 мая. Мы поздравляем вас с праздником любви, мира, счастья. Вам желаем искренне и рассказываем о ваших коллегах, о тех людях, которые родились в этот день. Некоторых из них. В 1908 году в этот день родился Ян Флеминг, английский писатель, создатель Джеймса Бонда. В 1910 году в этот день родился Ти-Бон Уокер, блюзовый гитарист, представитель зала славы рок-н-ролла и зала славы блюза. В 1924 году в этот день родилась Евдокия Николаевна Завалий, гвардии полковник, единственная женщина, которая в Великую Отечественную войну командовала взводом морской пехоты. В 1944 году родилась Гладис Найт, певица, прозванная императрицей музыки соул. В 1952 году родился Сергей Иванович Паршин. Потрясающий актер театра и кино, народный артист России, первую роль сыграл в 1973 году и сразу же главную в фильме «Умные вещи» снимается до сих пор, делает это прекрасно, и его картины, конечно же, ну, его присутствие в этих картинах, украшение настоящее, и он много занимался озвучанием. Вообще, на счету этого артиста 245 работ в кино, среди них огромное количество, десятки озвученных им ролей, потому что голос у него совершенно уникальный. В 1959 году родился вокалист и лидер группы «Визаж» Стив Стрэндж, а в 1962 году незабываемый, потрясающий, любимый, очень талантливый и необычный артист Андрей Владимирович Панин. Актер театра и кино, по-настоящему народный артист. Ну, и фильмы с его участием мы будем пересматривать всю свою жизнь. «Мама, не горюй», «Свадьба», «Каменская», «Семейные тайны», и, конечно же, «Бригада» и великолепный сериал «Журов». Никто бы не смог сыграть так эту роль, как он. Вечная память. В 1968 году родилась австралийская певица Кайли Миноу, которая то появляется на небосклоне музыкальном, то исчезает, то вдруг выходят ремейки ее песен, то она вновь поет новые песни. Мы очень ждем новой музыки. Кайли, с днем рождения. В 1969 году родился Сергей Виконтович Астахов, российский актер театра и кино, лауреат Российской театральной премии «Чайка». Я удивлен, что у него нету звания заслуженный и, естественно, должна быть уже народной, но вот так вот люди, распределяющие эти звания, живут странной своей личной жизнью, но мы знаем прекрасно, Сергей Астахов, конечно же, любимец публики, и, как оказалось, в последние годы он совершенно потрясающий комедийный актер, и это всегда наслаждение просто смотреть комедийные его роли. Много ролей мы желаем этому замечательному артисту. В 1973 году родился большой друг радио-рандеву, который всегда останется в наших сердцах, Илья Владимирович Калинников, основатель и лидер группы «Високосный год». И, конечно, автор всех ее песен, вечная память артисту. В 1973 году родилась Мария Андреевна Миронова, актриса театра и кино, представитель великой династии. Ну, конечно, когда у тебя бабушка Мария Миронова, а дедушка Александр Минакер, мама Екатерина Градова, а папа наш любимый Андрей Миронов, это накладывает, конечно, обязательства, но она стала прекрасной, настоящей актрисой, и здесь, знаете, никакой Влад и знакомство не помогут, когда ты в кадре выглядишь естественно. Это настоящий талант. Она сыграла в кино в первый раз в 8 лет и сразу же запомнилась всем мальчишкам моего поколения. Она сыграла Бекки Тэтчер в великолепном фильме «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». 50 лет назад в этот день родился Алексей Юрьевич Немов, гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион. Потрясающий и удивительный. Ну что, друзья, мы любим завершать нашу рубрику «Песни одного из именинников». Сейчас мы, естественно, устроим небольшой концерт, в котором прозвучит музыка и Кайли Миноук, и группы нашей любимой «Високосный год». Ну а прямо сейчас отдельно представим и вообще начнем этот наш праздничный мини-концерт.
концерт с композицией группы, которая является классикой мировой рок-музыки сегодня. День рождения. В 1945 году в этот день родился Джон Фогерти. Уникальный рок-музыкант, вокалист и гитарист, автор практически всех песен группы всех времен и народов Creedence. Прямо сейчас, ну, конечно же, мы поставим это произведение, которое многие на гитарах играют и поют как могут, но сделал первым это он. С днем рождения!

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Аккумуляторы «Дельта». Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы «Дельта Сити». Гелевые «Дельта EPS» для мощной мототехники. Революционная новинка «Дельта N». Натрий-ионный АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания «НПН».
2: Дом, шашлыки, красота. И нервные клетки восстанавливаются.
3: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в опасности. Я как на курорте.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-300-3.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: слушай радио «Рандеву».
1: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
2: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
3: Listen to Radio Rendezvous.
4: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
5: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
4: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске искусственный интеллект обучили новым методам слежки. Озвучены цены на возрожденный автомобиль «Волга». Но вначале о том, сколько пляжей откроют в городе летом. 1 июня в городе стартует пляжный сезон. К этому времени планируют подготовить 13 мест купания, в их числе озера Автозаводского парка культуры и отдыха, также сортировочное и больничное в Канавине, силикатное в Ленинском районе, озера номер 1 и 3 на Щелоковском хуторе, а также Светлоярское, Лунское и Пестичное в Сормове. Помимо этого обустроят 7 зон отдыха, где купаться будет запрещено. Также в Нижегородской области 1 июня стартует летняя оздоровительная кампания для детей. Об этом заявил министр образования региона Михаил Пучков. Он рассчитывает, что в лагерях за это лето смогут отдохнуть более 162 тысяч юных нижегородцев. Для них должны работать свыше 1000 различных лагерей, а также более 50 загородных санаторных центров. Автомобильный бренд «Волга» озвучил цены. Самая недорогая новая «Волга К40» будет стоить 2 миллиона 749 тысяч рублей. Для нее будут доступны два варианта турбированных двигателей мощностью 147 и 200 лошадей. Бизнес-седан С50 будет стоить от 2,9 миллиона рублей. Полноприводный К50 начинается от 4,2 миллиона. Старт продаж намечен на июнь. В Нижегородской области обнаружили поддельные юани. За первый квартал года выявлено 5 фальшивых банкнот номиналом 100 юаней. Об этом сообщили в Волговятском управлении Банка России. Кроме того, обнаружено 19 российских денежных знаков с признаками подделки. Из них 9 штук банкноты номиналом 1000 рублей и 6 номиналом 5000. И искусственный интеллект будет мешать нижегородцам скрывать номера на парковках. В Нижегородской области на базе ИИ создали систему, которая теперь позволит на платных парковках считывать автомобильные номера, которые водители закрывают посторонними предметами. Как сообщили в Минтрансе, система фиксирует номер сразу после въезда на стоянку, поэтому водитель не успеет снять или закрыть номер. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

общем, песни про любовь мы открыли новый музыкальный час. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Брюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода, радио-рандеву Боб Марли из This Love. Любовь ли это? Да, конечно, любовь, потому что тебе ничего не нужно, кроме этой удивительной девушки, потому что она самая лучшая на планете и лично для тебя. Боб Марли, спасибо. Далее будем с вами слушать Софи Эликс Бекстер, Горилла Зиппо, Стинга, Диско Рокс, Эрос Рамаццотти, Галла и Босс, Кэвидел Сирис, Тен Шарп, Леонид Агутин, The Superman Lovers и прямо сейчас Mr. Belt и знаменитый трек Boogie Wonderland. Очень хорошо, очень ритмично и очень бодро. То, что нужно

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основно.РФ.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

трудно представить, но этой композиции в этом году исполняется 25 лет. 25 лет назад Феликс Бекстер подарил нам эту бодрую композицию, которая до сих пор звучит очень свежо и ярко. Ну что, пришло время Алексею Блюзу сказать вам до свидания. Обязательно услышимся с вами завтра в 8 часов утра на 103.4 FM. Музыка, которая будет звучать в этом часе, прекрасна, и о ней я уже говорил. Скажу лишь на прощание единственное, что наш эфир продолжит прямо сейчас легендарные композиции группы «Альянс на заре», но это будет версия в исполнении «Горилла Зиппо», но есть уникальная информация, пока еще полусекретная. В июле этого года в Нижний Новгород приедет настоящая группа «Альянс» и споет эту песню. На живом концерте будет байк-фестиваль, 3 дня длится, и один из дней будет посвящен героям фестиваля рока «Чистой воды» и группа «Альянс» среди гостей с живым концертом. Так что послушаем так, как это и должно звучать. Алексей Блюзов всем говорит до свидания, всем любви и радости. Обязательно услышимся с вами завтра на 103.4.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: наши грезы. Little Kate.
1: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
2: Аккумуляторы Дельта. Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы Дельта Сити. Гелевые Дельта EPS для мощной мототехники. Революционная новинка Дельта N. Натрий-ионные АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания НПН.
3: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
4: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-303.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: ДФМ. Римские каникулы с Ириной Ростовой.
1: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню тратории Фетучино. В качестве второго блюда в новом меню подается филетто ди манзо алла россини. Это филе говядины, приготовленное на гриле, с соусом марсала и неаполитанским картофельным гатто. Секрет блюда кроется в соусе. В его основе лук, чеснок, нарезанные шампиньоны, немного муки, говяжий бульон и самый главный ингредиент – красное крепленое вино марсала с окрестностей Сицилии, которое придает соусу насыщенной терпкости и прекрасно подчеркивает нежный вкус самой изысканной части теленка – вырезки. Картофельный гатто, с которым подают нежную вырезку под соусом, получил свое название еще в 18 веке, и происходит оно от французского слова «гато», что означает «пирог». В то время новая королева Мария Каролина Австрийская укрепила французский вкус в южной столице и сделала Неаполь местом встречи великих европейских кухонь. И нежная, воздушная неаполитанская запеканка с тремя видами сыра, с добавлением салями и мускатного ореха обрела новый виток популярности как вкусное дополнение к мясным блюдам. Попробовать традиционное филетто ди манзо алла россини вы можете в новом меню тратории Фетучино на Студионе 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
3: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Не сейчас.
6: Немного позже.
5: Может, потом.
7: Каждый раз, откладывая на потом, вы рискуете здоровьем зубов. Позаботьтесь о себе сегодня. Запишитесь в клинику «Имплант-52». Наши специалисты знают все о здоровье зубов и десен. Доверьте свою улыбку профессионалам. «Имплант-52». Ваше здоровье в надежных руках.
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. О, «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
9: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: сколько будут стоить новые автомобили «Волга», сколько в Нижегородской области нашли фальшивых денег, также о том, что в городе произойдет в первый день июня. Автомобильный бренд «Волга» озвучил цены. Самая недорогая новая «Волга К40» будет стоить 2 миллиона 749 тысяч рублей. Для нее будут доступны два варианта турбированных двигателей мощностью 147 и 200 лошадей. Бизнес-седан С50 будет стоить от 2,9 миллиона рублей. Полноприводный К50 начинается от 4,2 миллиона. Старт продаж намечен на июнь. В Нижегородской области обнаружили поддельные юани. За первый квартал года выявлено 5 фальшивых банкнот номиналом 100 юаней. Об этом сообщили в Волговятском управлении Банка России. Кроме того, обнаружено 19 российских денежных знаков с признаками подделки. Из них 9 штук банкноты номиналом 1000 рублей и 6 номиналом 5000. 1 июня в городе стартует пляжный сезон. К этому времени планируют подготовить 13 мест купания, в их числе озера автозаводского парка культуры и отдыха, также сортировочная и больничная в Канавине, силикатная в Ленинском районе, озера номер 1 и 3 на Щелоковском хуторе, а также Светлоярская, Лунская и Песечная в Сормове. Помимо этого обустроят 7 зон отдыха, где купаться будет запрещено. Также в Нижегородской области 1 июня стартует летняя оздоровительная кампания для детей. Об этом заявил министр образования региона Михаил Пучков. Он рассчитывает, что в лагерях за это лето смогут отдохнуть более 162 тысяч юных нижегородцев. Для них должны работать свыше 1000 различных лагерей, а также более 50 загородных санаторных центров. И искусственный интеллект будет мешать нижегородцам скрывать номера на парковках. В Нижегородской области на базе ИИ создали систему, которая теперь позволит на платных парковках считывать автомобильные номера, которые водители закрывают посторонними предметами. Как сообщили в Минтрансе, система фиксирует номер сразу после въезда на стоянку, поэтому водитель не успеет снять или закрыть номер. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
10: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
9: Текущий день в нашем городе, по ощущениям нейросети Яндекса, должен быть дождливым с температурой не выше 15 майских градусов. До конца недели заметных изменений в городской погоде не предвидится.
11: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основана.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того,

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21.

Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: А я хотела бы жить рядом с озером.
3: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
3: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Поможет жизнь мне поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
5: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске искусственный интеллект обучили новым методам слежки. Озвучены цены на возрожденный автомобиль «Волга». Но вначале о том, сколько пляжей откроют в городе летом. 1 июня в городе стартует пляжный сезон. К этому времени планируют подготовить 13 мест купания, в их числе озера Автозаводского парка культуры и отдыха, также сортировочное и больничное в Канавине, силикатное в Ленинском районе, озера номер 1 и 3 на Щелоковском хуторе, а также Светлоярское, Лунское и Песечное в Сормове. Помимо этого обустроят 7 зон отдыха, где купаться будет запрещено. Также в Нижегородской области 1 июня стартует летняя оздоровительная кампания для детей. Об этом заявил министр образования региона Михаил Пучков. Он рассчитывает, что в лагерях за это лето смогут отдохнуть более 162 тысяч юных нижегородцев. Для них должны работать свыше 1000 различных лагерей, а также более 50 загородных санаторных центров. Автомобильный бренд «Волга» озвучил цены. Самая недорогая новая «Волга К40» будет стоить 2 миллиона 749 тысяч рублей. Для нее будут доступны два варианта турбированных двигателей мощностью 147 и 200 лошадей. Бизнес-седан C50 будет стоить от 2,9 миллиона рублей. Полноприводный К50 начинается от 4,2 миллиона. Старт продаж намечен на июнь. В Нижегородской области обнаружили поддельные юани. За первый квартал года выявлено 5 фальшивых банкнот номиналом 100 юаней. Об этом сообщили в Волговятском управлении Банка России. Кроме того, обнаружено 19 российских денежных знаков с признаками подделки. Из них 9 штук банкноты номиналом 1000 рублей и 6 номиналом 5000. И искусственный интеллект будет мешать нижегородцам скрывать номера на парковках. В Нижегородской области на базе ИИ создали систему, которая теперь позволит на платных парковках считывать автомобильные номера, которые водители закрывают посторонними предметами. Как сообщили в Минтрансе, система фиксирует номер сразу после въезда на стоянку, поэтому водитель не успеет снять или закрыть номер.
7: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации, оставайтесь с нами.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья, традиции, Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
3: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню тратории «Фетучино». В качестве десерта в новом меню подается тирамису «Классико», известный нам как классический тирамису. Знаменитый итальянский многослойный десерт на основе кофейного ликера, в состав которого входят сыр маскарпоне, эспрессо, куриные яйца, сахар и печенье савоярди. Вишенкой на этом торте является легкий слой какао-пудры, который украшает десертную композицию. Споры о том, кто же является родоначальником тирамису, ведутся еще с 17 века. За это время рецепт многократно изменялся. В него добавляли грецкие орехи, заменяли какао-порошок тертым шоколадом, создавали бисквитную основу и винную пропитку. Порой десерт менялся до неузнаваемости и превращался в пудинг или кекс. Но что осталось неизменным и в наши дни, это любовь сладкоежек по всему миру к нежному воздушному вкусу тирамису. Кстати, десерт знаменит не только своей мягкой текстурой, но и бодрящими свойствами. Не случайно название его переводится как «Вознеси меня». Если хотите запрыгнуть на седьмое небо от счастья или взбодриться перед рабочим днем, не обязательно выпивать несколько кружек кофе. Достаточно отведать воздушный тирамису. Насладиться классическим итальянским тирамису вы можете в новом меню тратории «Фетучино» на Студионе 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Не сейчас.
6: Немного позже.
5: Может, потом?
7: Каждый раз, откладывая на потом, вы рискуете здоровьем зубов. Позаботьтесь о себе сегодня. Запишитесь в клинику «Имплант-52». Наши специалисты знают все о здоровье зубов и десен. Доверьте свою улыбку профессионалам. «Имплант-52». Ваше здоровье в надежных руках.
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
9: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: сколько будут стоить новые автомобили «Волга», сколько в Нижегородской области нашли фальшивых денег, также о том, что в городе произойдет в первый день июня. Автомобильный бренд «Волга» озвучил цены. Самая недорогая новая «Волга К40» будет стоить 2 миллиона 749 тысяч рублей. Для нее будут доступны два варианта турбированных двигателей мощностью 147 и 200 лошадей. Бизнес-седан С50 будет стоить от 2,9 миллиона рублей. Полноприводный К50 начинается от 4,2 миллиона. Старт продаж намечен на июнь. В Нижегородской области обнаружили поддельные юани. За первый квартал года выявлено 5 фальшивых банкнот номиналом 100 юаней. Об этом сообщили в Волговятском управлении Банка России. Кроме того, обнаружено 19 российских денежных знаков с признаками подделки. Из них 9 штук банкноты номиналом 1000 рублей и 6 номиналом 5000. 1 июня в городе стартует пляжный сезон. К этому времени планируют подготовить 13 мест купания, в их числе озера автозаводского парка культуры и отдыха, также сортировочная и больничная в Канавине, силикатная в Ленинском районе, озера номер 1 и 3 на Щелоковском хуторе, а также Светлоярская, Лунская и Пестичная в Сормове. Помимо этого обустроят 7 зон отдыха, где купаться будет запрещено. Также в Нижегородской области 1 июня стартует летняя оздоровительная кампания для детей. Об этом заявил министр образования региона Михаил Пучков. Он рассчитывает, что в лагерях за это лето смогут отдохнуть более 162 тысяч юных нижегородцев. Для них должны работать свыше 1000 различных лагерей, а также более 50 загородных санаторных центров. И искусственный интеллект будет мешать нижегородцам скрывать номера на парковках. В Нижегородской области на базе ИИ создали систему, которая теперь позволит на платных парковках считывать автомобильные номера, которые водители закрывают посторонними предметами. Как сообщили в Минтрансе, система фиксирует номер сразу после въезда на стоянку, поэтому водитель не успеет снять или закрыть номер. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
10: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
9: Текущий день в нашем городе, по ощущениям нейросети Яндекса, должен быть дождливым с температурой не выше 15 майских градусов. До конца недели заметных изменений в городской погоде не предвидится.
11: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не аферист.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: А я хотела бы жить рядом с озером.
3: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске искусственный интеллект обучили новым методам слежки. Озвучены цены на возрожденный автомобиль «Волга». Но вначале о том, сколько пляжей откроют в городе летом. 1 июня в городе стартует пляжный сезон. К этому времени планируют подготовить 13 мест купания, в их числе озера Автозаводского парка культуры и отдыха, также сортировочные и больничные в Канавине, силикатные в Ленинском районе, озера номер 1 и 3 на Щелоковском хуторе, а также Светлоярское, Лунское и Пестичное в Сормове. Помимо этого обустроят 7 зон отдыха, где купаться будет запрещено. Также в Нижегородской области 1 июня стартует летняя оздоровительная кампания для детей. Об этом заявил министр образования региона Михаил Пучков. Он рассчитывает, что в лагерях за это лето смогут отдохнуть более 162 тысяч юных нижегородцев. Для них должны работать свыше 1000 различных лагерей, а также более 50 загородных санаторных центров. Автомобильный бренд «Волга» озвучил цены. Самая недорогая новая «Волга К40» будет стоить 2 миллиона 749 тысяч рублей. Для нее будут доступны два варианта турбированных двигателей мощностью 147 и 200 лошадей. Бизнес-седан С50 будет стоить от 2,9 миллиона рублей. Полноприводный К50 начинается от 4,2 миллиона. Старт продаж намечен на июнь. В Нижегородской области обнаружили поддельные юани. За первый квартал года выявлено 5 фальшивых банкнот номиналом 100 юаней. Об этом сообщили в Волговятском управлении Банка России. Кроме того, обнаружено 19 российских денежных знаков с признаками подделки. Из них 9 штук банкноты номиналом 1000 рублей и 6 номиналом 5000. И искусственный интеллект будет мешать нижегородцам скрывать номера на парковках. В Нижегородской области на базе ИИ создали систему, которая теперь позволит на платных парковках считывать автомобильные номера, которые водители закрывают посторонними предметами. Как сообщили в Минтрансе, система фиксирует номер сразу после въезда на стоянку, поэтому водитель не успеет снять или закрыть номер. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации, оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. Рандеву.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Нижний Новгород. Мой дом, моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: просто рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
4: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню «Тратории Фетучино». В качестве закуски в новом меню подаются аранчини аль рагу бьянко – блюдо сицилийской кухни. Это жареные рисовые шарики с нежным белым рагу из телятины, пармезаном и шафраном. Они могут иметь как круглую, так и конусообразную форму, вдохновленную вулканом Этна. Свое название блюдо получило благодаря насыщенному желто-оранжевому цвету, который шарики приобретают при добавлении шафрана, что придает аранчини сходство с маленькими апельсинами. На юге Италии аранчини являются традиционным блюдом для праздника Санта-Лючия, который местные отмечают перед Рождеством. Оно символизирует яркий свет лампы, зажженный святой Люсией в страшный шторм, учиненный нечистыми силами. Маленькое солнце Люсии осветило любимому дорогу к причалу и спасло семью от голода. Сохранив культурные традиции и истоки, современные аранчини остаются незаменимым блюдом на итальянском столе. Для приготовления аранчини используют те же сорта отборного риса, как и при создании ризотто. Рис варят таким образом, чтобы сердцевина оставалась твердой. До готовности крупа доходит в процессе обжаривания солнечных шариков, начиненных сочным мясом вместе с нежнейшей моцареллой или пармезаном, томатным соусом. Порой туда добавляют грибы, фисташки и баклажан. Попробовать настоящие итальянские аранчини с белым рагу из телятины, пармезаном и шафраном вы можете в новом меню «Тратории Фетучино» на Стадионе 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного Мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимого города. Радио
0: Рандеву. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.
1: Не арвеш ми жрот

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к...
1: Идите в медийный дом в ЦУМ на 5-м этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5-м этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
3: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: Не сейчас.
5: Немного позже.
4: Может, потом?
6: Каждый раз, откладывая на потом, вы рискуете здоровьем зубов. Позаботьтесь о себе сегодня. Запишитесь в клинику «Имплант-52». Наши специалисты знают все о здоровье зубов и десен. Доверьте свою улыбку профессионалам. «Имплант-52». Ваше здоровье в надежных руках.
7: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
8: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: сколько будут стоить новые автомобили «Волга», сколько в Нижегородской области нашли фальшивых денег, также о том, что в городе произойдет в первый день июня. Автомобильный бренд «Волга» озвучил цены. Самая недорогая новая «Волга К40» будет стоить 2 749 тысяч рублей. Для нее будут доступны два варианта турбированных двигателей мощностью 147 и 200 лошадей. Бизнес-седан C50 будет стоить от 2,9 миллиона рублей. Полноприводный К50 начинается от 4,2 миллиона. Старт продаж намечен на июнь. В Нижегородской области обнаружили поддельные юани. За первый квартал года выявлено 5 фальшивых банкнот номиналом 100 юаней. Об этом сообщили в Волговятском управлении Банка России. Кроме того, обнаружено 19 российских денежных знаков с признаками подделки. Из них 9 штук банкноты номиналом 1000 рублей и 6 номиналом 5000. 1 июня в городе стартует пляжный сезон. К этому времени планируют подготовить 13 мест купания, в их числе озера автозаводского парка культуры и отдыха, также сортировочная и больничная в Канавине, силикатная в Ленинском районе, озера номер 1 и 3 на Щелоковском хуторе, а также Светлоярская, Лунская и Песечная в Сормове. Помимо этого обустроят 7 зон отдыха, где купаться будет запрещено. Также в Нижегородской области 1 июня стартует летняя оздоровительная кампания для детей. Об этом заявил министр образования региона Михаил Пучков. Он рассчитывает, что в лагерях за это лето смогут отдохнуть более 162 тысяч юных нижегородцев. Для них должны работать свыше 1000 различных лагерей, а также более 50 загородных санаторных центров. И искусственный интеллект будет мешать нижегородцам скрывать номера на парковках. В Нижегородской области на базе ИИ создали систему, которая теперь позволит на платных парковках считывать автомобильные номера, которые водители закрывают посторонними предметами. Как сообщили в Минтрансе, система фиксирует номер сразу после въезда на стоянку, поэтому водитель не успеет снять или закрыть номер. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
9: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 9696. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
8: Текущий день в нашем городе, по ощущениям нейросети Яндекса, должен быть дождливым с температурой не выше 15 майских градусов. До конца недели заметных изменений в городской погоде не предвидится.
10: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
3: Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не ошибаюсь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи –

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: представляет Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.
1: Такое яркое.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске искусственный интеллект обучили новым методам слежки. Озвучены цены на возрожденный автомобиль «Волга». Но вначале о том, сколько пляжей откроют в городе летом. 1 июня в городе стартует пляжный сезон. К этому времени планируют подготовить 13 мест купания, в их числе озера Автозаводского парка культуры и отдыха, также сортировочные и больничные в Канавине, силикатные в Ленинском районе, озера номер 1 и 3 на Щелоковском хуторе, а также Светлоярское, Лунское и Песечное в Сормове. Помимо этого обустроят 7 зон отдыха, где купаться будет запрещено. Также в Нижегородской области 1 июня стартует летняя оздоровительная кампания для детей. Об этом заявил министр образования региона Михаил Пучков. Он рассчитывает, что в лагерях за это лето смогут отдохнуть более 162 тысяч юных нижегородцев. Для них должны работать свыше 1000 различных лагерей, а также более 50 загородных санаторных центров. Автомобильный бренд «Волга» озвучил цены. Самая недорогая новая «Волга К40» будет стоить 2 миллиона 749 тысяч рублей. Для нее будут доступны два варианта турбированных двигателей мощностью 147 и 200 лошадей. Бизнес-седан С50 будет стоить от 2,9 миллиона рублей. Полноприводный К50 начинается от 4,2 миллиона. Старт продаж намечен на июнь. В Нижегородской области обнаружили поддельные юани. За первый квартал года выявлено 5 фальшивых банкнот номиналом 100 юаней. Об этом сообщили в Волговятском управлении Банка России. Кроме того, обнаружено 19 российских денежных знаков с признаками подделки. Из них 9 штук банкноты номиналом 1000 рублей и 6 номиналом 5000. И искусственный интеллект будет мешать нижегородцам скрывать номера на парковках. В Нижегородской области на базе ИИ создали систему, которая теперь позволит на платных парковках считывать автомобильные номера, которые водители закрывают посторонними предметами. Как сообщили в Минтрансе, система фиксирует номер сразу после въезда на стоянку, поэтому водитель не успеет снять или закрыть номер. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Аккумуляторы «Дельта». Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы «Дельта Сити». Гелевые «Дельта EPS» для мощной мототехники. Революционная новинка «Дельта N». Натрий-ионный АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания «НПН».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
4: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню тратории фетучини. В качестве традиционной закуски в новом меню подают брускетто. Это обжаренный на гриле толстый ломоть хлеба с хрустящей корочкой, который натирают горячим зубчиком чеснока и сбрызгивают оливковым маслом холодного отжима. Так итальянцы зашифровали привычный для нас сэндвич или тост. Сейчас брускетто является традиционной закуской в Италии, но изначально это было сезонное зимнее блюдо в сельской местности центрального региона. Домашние брускетты с вином обедали в поле сельские бедняки и еже перекусывали итальянские школьники на переменах. В наши дни любовь итальянцев к брускетте также крепка, а сама закуска до банального проста в приготовлении. Решающее значение имеет качество исходных продуктов – хлеба и масла. Базовую брускетту с чесноком подают к закусочной тарелке с мясными изделиями, прошутто или соленой вяленой говядиной. А популярным топпингом к закуске служит измельченный и приправленный солью спелый помидор со свежими листьями базилика. Закусочные брускетты бывают овощные, с сыром и яйцом, с рыбой, морепродуктами, мясом и дичью. А вот брускетта с пикантным итальянским сыром в сопровождении зеленого салата, грозди винограда и полнотелого красного вина считается уже легким обедом. В городе попробовать истинную итальянскую брускетту вы всегда можете в тратории Фетучини на Студеной 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не аферы.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Рандеву.

0: реки.
1: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
3: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
3: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: Не сейчас.
5: Немного позже.
4: Может, потом?
6: Каждый раз, откладывая на потом, вы рискуете здоровьем зубов. Позаботьтесь о себе сегодня. Запишитесь в клинику «Имплант-52». Наши специалисты знают все о здоровье зубов и десен. Доверьте свою улыбку профессионалам. «Имплант-52». Ваше здоровье в надежных руках.
7: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. О, «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
8: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, что плохого ждет автомобилистов с 1 июня. О новом запрете, который вступит в силу 1 сентября. Но вначале об ударе беспилотника по центру города. В Нижнем Новгороде в результате атаки беспилотника повреждено здание областного суда. Об этом в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. По предварительным данным, пострадавших нет. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, судебные процессы, запланированные на 28 мая в Нижегородском облсуде, перенесены. Нижегородские депутаты одобрили законопроект о запрете вейпов. В соответствии с ним в Нижегородской области планируется запретить распространение никотинсодержащей продукции, устройств для ее потребления, в том числе электронных систем доставки никотина. Также будет запрещено хранение такой продукции. Закон должен вступить в силу 1 сентября этого года. Автомобилистов с 1 июня ждут новые штрафы. В России вступают в силу новые штрафы за нарушение ПДД. В частности, выезд на встречку при фиксации камеры будет обходиться в 7 500 рублей. Штраф за неоплату парковки составит 3 500. Оплату нужно будет произвести в течение 15 минут после окончания стоянки. А с июля усилит контроль за тонировкой автомобилей. В Нижегородской области увеличилось производство мяса, молока и яиц. Как выяснил Нижегородстат, объем выращивания скота и птицы за первые 4 месяца года увеличился на 16%. Также в Нижегородской области отчитались об увеличении на 2% надоев молока. Птицефабрики увеличили выпуск яиц на 10% по сравнению с первыми 4 месяцами прошлого года. И гидрометцентр опубликовал прогноз на июнь в Нижегородской области. По его данным, средняя температура составит 16-18 градусов, что соответствует многолетним значениям. Дождей прогнозируется больше нормы. В среднем для июня характерно от 60 до 80 миллиметров осадков. Для понимания, напомню, 23 мая выпало 28 миллиметров осадков. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
9: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
8: Текущий день в нашем городе, по ощущениям нейросети Яндекса, должен быть дождливым с температурой не выше 15 майских градусов. До конца недели заметных изменений в городской погоде не предвидится.
10: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Добрый вечер, друзья. Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова и команда Cake с песней «Take it all away» встречает нас в новом музыкальном часе на волне 103.4 FM. Далее по курсу только хорошая музыка, друзья. Оставайтесь с нами. Впереди Naughty Boys с песней, под которую легко подпевать, ведь она называется «Ла-ла-ла». Также команда Under Pressure, Немига, Базлап и прямо сейчас группа The Wallflowers с песней «One Headlight». Оставайтесь с нами, друзья. Делайте ваши приемники

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Где-то есть корабли у священной земли.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

прекрасный Алекс Кристенсен, друзья, его берлинский оркестр в дуэте с Ллойдом Лонгом и композиции «All Right» на волне радио «Рандеву». Еще одно напоминание вам, друзья, что обязательно все будет хорошо, несмотря на внешние трудности и какие-то проблемы. Я уверена, что обязательно вы найдете выход из любой ситуации, и в конечном итоге все будет отлично. В Нижнем на данный момент плюс 11 градусов, друзья, передают нам дожди. Сегодня на протяжении ночи и ближайшие несколько дней находимся еще с вами в немного пасмурном, но любимом городе. На дорогах города 7 баллов, пробки достаточно серьезные, а вот следующая песня от Майкла Бабле уверенно поднимет вам настроение своим игривым звучанием. Such a night.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
4: Аккумуляторы «Дельта». Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы «Дельта Сити». Гелевые «Дельта EPS» для мощной мототехники. Революционная новинка «Дельта N». Натрий-ионный АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания «НПН».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Это команда Cranberries, друзья, с песней Just My Imagination на волне радио «Рандеву». Действительно, есть вещи, которые могут поразить и перевернуть с ног на голову наше сознание. И такое событие пройдет в пятницу, 5 июня, друзья, в 18:30 на Лужайке Дома Архитектора. Это будет музыкальный опен-эйр под июньскими звездами. Живой вокал нашего друга Эда Кракова и песни нижегородской группы Sky Fashion, а также показ летней коллекции нижегородского бренда Shiver и украшения ручной работы. Вас ждет атмосферный камерный вечер.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в четырех авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда.

0: блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5-м этаже ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5-м этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
5: А может жизнь не поменять, сковородине квартиру взять, сковородине мне жить начать, счастливым стать.
6: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о новых штрафах за нарушение ПДД. Об увеличении надоев в Нижегородской области. Также о том, к какой погоде нужно быть готовым в июне. Автомобилистов с 1 июня ждут новые штрафы. В России вступают в силу новые штрафы за нарушение ПДД. В частности, выезд на встречку при фиксации камеры будет обходиться в 7,5 тысяч рублей. Штраф за неоплату парковки составит 3,5 тысячи. Оплату нужно будет произвести в течение 15 минут после окончания стоянки. А с июля усилит контроль за тонировкой автомобилей. В Нижегородской области увеличилось производство мяса, молока и яиц. Как выяснил Нижегородстат, объем выращивания скота и птицы за первые 4 месяца года увеличился на 16%. Также в Нижегородской области отчитались об увеличении на 2% надоев молока. Птицефабрики увеличили выпуски яиц на 10% по сравнению с первыми 4 месяцами прошлого года. В Нижнем Новгороде в результате атаки беспилотника повреждено здание областного суда. Об этом в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. По предварительным данным, пострадавших нет. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, судебные процессы, запланированные на 28 мая в Нижегородском облсуде, перенесены. Нижегородские депутаты одобрили законопроект о запрете вейпов. В соответствии с ним в Нижегородской области планируется запретить распространение никотинсодержащей продукции устройств для ее потребления, в том числе электронных систем доставки никотина. Также будет запрещено хранение такой продукции. Закон должен вступить в силу 1 сентября этого года. И гидрометцентр опубликовал прогноз на июнь в Нижегородской области. По его данным, средняя температура составит 16-18 градусов, что соответствует многолетним значениям. Дождей прогнозируется больше нормы. В среднем для июня характерно от 60 до 80 миллиметров осадков. Для понимания, напомню, 23 мая выпало 28 миллиметров осадков.
8: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют.
7: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Текущий день в нашем городе, по ощущениям нейросети Яндекса, должен быть дождливым с температурой не выше 15 майских градусов. До конца недели заметных изменений в городской погоде не предвидится.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

приветствую вас в новом музыкальном часе, друзья. Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова, это команда Nexus с песней «Suicide Blonde» 90-го года выпуска. Эта песня уже более 36 лет, друзья, но она актуальна и сейчас замечательное звучание. В Нижнем Новгороде плюс 11 градусов, по ощущению, правда, плюс 14. Обещают нам дожди сегодня вечером, ночью и завтра вплоть до обеда. В Нижнем Новгороде 5 баллов, друзья, движение плотное, но постепенно пробки заканчиваются, как и обычно. Далее по курсу на волне 103.4 FM, только хорошая музыка. Оставайтесь с нами, впереди группа Nautilus Pump.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с «Радио Рандеву».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: А я хотела бы жить рядом с озером.
2: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

признание, которое греет сердце и душу. Друзья, чувствую себя в моем сердце как дома. Я желаю, чтобы родные и близкие вам люди всегда находились рядом с вами, ну или же на расстоянии всего лишь одного звонка и одного сообщения. Оставайтесь счастливыми, друзья, и оставайтесь с нами на волне радио «Ран».

Дата феода нашей любви в финале часа наша нижегородская певица Яна Вятина, ее композиция «Вальс». Только хорошая музыка ждет вас в этом часе, друзья. Ну а я, Ирина Ростова, прощаюсь с вами до завтрашнего дня и желаю вам отличного завершения этого вечера в компании хорошей музыки на волне радио.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Аккумуляторы «Дельта». Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы «Дельта Сити». Гелевые «Дельта EPS» для мощной мототехники. Революционная новинка «Дельта N». Натрий-ионные АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания «НПН».
2: Дом, шашлыки, красота. И нервные клетки восстанавливаются.
3: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в опасности. Я как на курорте.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-300-3.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
5: Чао, друзья! Сегодня мы поговорим про итальянскую закуску «Вителла Тоната». Популярная в северо-западных регионах Италии телятина тунцовая представляет из себя тонко нарезанные кусочки маринованной телятины, приправленные воздушным крем-соусом из тунца и оливкового масла. Первые упоминания рецепта идут из 19 века, когда мясо не мариновали, а отваривали и оставляли отдыхать под нежным кремовым одеялом. За это блюдо прозвали «отдохнувшей телятиной». К слову, в основу соуса тогда использовали анчоусы. Они были дешевле и являлись тайным способом перевозки дорогой и ценной для итальянцев соли из Франции. За счет долгого засаливания анчоусы дольше

0: печенье на студеный 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.
1: В эфире радио «Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.

0: случаю.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Не сейчас.
6: Немного позже.
5: Может, потом?
7: Каждый раз, откладывая на потом, вы рискуете здоровьем зубов. Позаботьтесь о себе сегодня. Запишитесь в клинику «Имплант-52». Наши специалисты знают все о здоровье зубов и десен. Доверьте свою улыбку профессионалам. «Имплант-52». Ваше здоровье в надежных руках.
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
9: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, что плохого ждет автомобилистов с 1 июня. О новом запрете, который вступит в силу 1 сентября. Но вначале об ударе беспилотника по центру города. В Нижнем Новгороде в результате атаки беспилотника повреждено здание областного суда. Об этом в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. По предварительным данным, пострадавших нет. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, судебные процессы, запланированные на 28 мая в Нижегородском облсуде, перенесены. Нижегородские депутаты одобрили законопроект о запрете вейпов. В соответствии с ним в Нижегородской области планируется запретить распространение никотинсодержащей продукции устройств для ее потребления, в том числе электронных систем доставки никотина. Также будет запрещено хранение такой продукции. Закон должен вступить в силу 1 сентября этого года. Автомобилистов с 1 июня ждут новые штрафы. В России вступают в силу новые штрафы за нарушение ПДД. В частности, выезд на встречку при фиксации камеры будет обходиться в 7 500 рублей. Штраф за неоплату парковки составит 3 500. Оплату нужно будет произвести в течение 15 минут после окончания стоянки. А с июля усилит контроль за тонировкой автомобилей. В Нижегородской области увеличилось производство мяса, молока и яиц. Как выяснил Нижегородстат, объем выращивания скота и птицы за первые 4 месяца года увеличился на 16%. Также в Нижегородской области отчитались об увеличении на 2% надоев молока. Птицефабрики увеличили выпуски яиц на 10% по сравнению с первыми 4 месяцами прошлого года. И гидрометцентр опубликовал прогноз на июнь в Нижегородской области. По его данным, средняя температура составит 16-18 градусов, что соответствует многолетним значениям. Дождей прогнозируется больше нормы. В среднем для июня характерно от 60 до 80 миллиметров осадков. Для понимания, напомню, 23 мая выпало 28 миллиметров осадков. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику. Для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
10: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
9: Текущий день в нашем городе, по ощущениям нейросети Яндекса, должен быть дождливым с температурой не выше 15 майских градусов. До конца недели заметных изменений в городской погоде не предвидится.
11: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. —

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: А я хотела бы жить рядом с озером.
3: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного «Есенина» в обличии мятно-шоколадного «Мокко»? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа». А может...

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте нашточкадом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о новых штрафах за нарушение ПДД. Об увеличении надоев в Нижегородской области. Также о том, к какой погоде нужно быть готовым в июне. Автомобилистов с 1 июня ждут новые штрафы. В России вступают в силу новые штрафы за нарушение ПДД. В частности, выезд на встречку при фиксации камеры будет обходиться в 7 500 рублей. Штраф за неоплату парковки составит 3 500. Оплату нужно будет произвести в течение 15 минут после окончания стоянки. А с июля усилит контроль за тонировкой автомобилей. В Нижегородской области увеличилось производство мяса, молока и яиц. Как выяснил Нижегородстат, объем выращивания скота и птицы за первые 4 месяца года увеличился на 16%. Также в Нижегородской области отчитались об увеличении на 2% надоев молока. Птицефабрики увеличили выпуск яиц на 10% по сравнению с первыми 4 месяцами прошлого года. В Нижнем Новгороде в результате атаки беспилотника повреждено здание областного суда. Об этом в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. По предварительным данным, пострадавших нет. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, судебные процессы, запланированные на 28 мая в Нижегородском облсуде, перенесены. Нижегородские депутаты одобрили законопроект о запрете вейпов. В соответствии с ним в Нижегородской области планируется запретить распространение никотинсодержащей продукции устройств для ее потребления, в том числе электронных систем доставки никотина. Также будет запрещено хранение такой продукции. Закон должен вступить в силу 1 сентября этого года. И гидрометцентр опубликовал прогноз на июнь в Нижегородской области. По его данным, средняя температура составит 16-18 градусов, что соответствует многолетним значениям. Дождей прогнозируется больше нормы. В среднем для июня характерно от 60 до 80 миллиметров осадков. Для понимания, напомню, 23 мая выпало 28 миллиметров осадков. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Радио «Рандеву». Таких, как мы, больше не делают.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: А я хотела бы жить рядом с озером.
2: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Не сейчас.
6: Немного позже.
5: Может, потом?
7: Каждый раз, откладывая на потом, вы рискуете здоровьем зубов. Позаботьтесь о себе сегодня. Запишитесь в клинику «Имплант-52». Наши специалисты знают все о здоровье зубов и десен. Доверьте свою улыбку профессионалам. «Имплант-52». Ваше здоровье в надежных руках.
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. О, «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
9: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, что плохого ждет автомобилистов с 1 июня. О новом запрете, который вступит в силу 1 сентября. Но вначале об ударе беспилотника по центру города. В Нижнем Новгороде в результате атаки беспилотника повреждено здание областного суда. Об этом в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. По предварительным данным, пострадавших нет. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, судебные процессы, запланированные на 28 мая в Нижегородском облсуде, перенесены. Нижегородские депутаты одобрили законопроект о запрете вейпов. В соответствии с ним в Нижегородской области планируется запретить распространение никотинсодержащей продукции, устройств для ее потребления, в том числе электронных систем доставки никотина. Также будет запрещено хранение такой продукции. Закон должен вступить в силу 1 сентября этого года. Автомобилистов с 1 июня ждут новые штрафы. В России вступают в силу новые штрафы за нарушение ПДД. В частности, выезд на встречку при фиксации камеры будет обходиться в 7 500 рублей. Штраф за неоплату парковки составит 3 500. Оплату нужно будет произвести в течение 15 минут после окончания стоянки. А с июля усилит контроль за тонировкой автомобилей. В Нижегородской области увеличилось производство мяса, молока и яиц. Как выяснил Нижегородстат, объем выращивания скота и птицы за первые 4 месяца года увеличился на 16%. Также в Нижегородской области отчитались об увеличении на 2% надоев молока. Птицефабрики увеличили выпуск яиц на 10% по сравнению с первыми 4 месяцами прошлого года. И гидрометцентр опубликовал прогноз на июнь в Нижегородской области. По его данным, средняя температура составит 16-18 градусов, что соответствует многолетним значениям. Дождей прогнозируется больше нормы. В среднем для июня характерно от 60 до 80 миллиметров осадков. Для понимания, напомню, 23 мая выпало 28 миллиметров осадков. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
10: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
9: Текущий день в нашем городе, по ощущениям нейросети Яндекса, должен быть дождливым с температурой не выше 15 майских градусов. До конца недели заметных изменений в городской погоде не предвидится.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

представляет Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
3: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о новых штрафах за нарушение ПДД. Об увеличении надоев в Нижегородской области. Также о том, к какой погоде нужно быть готовым в июне. Автомобилистов с 1 июня ждут новые штрафы. В России вступают в силу новые штрафы за нарушение ПДД. В частности, выезд на встречку при фиксации камеры будет обходиться в 7 500 рублей. Штраф за неоплату парковки составит 3 500. Оплату нужно будет произвести в течение 15 минут после окончания стоянки. А с июля усилит контроль за тонировкой автомобилей. В Нижегородской области увеличилось производство мяса, молока и яиц. Как выяснил Нижегородстат, объем выращивания скота и птицы за первые 4 месяца года увеличился на 16%. Также в Нижегородской области отчитались об увеличении на 2% надоев молока. Птицефабрики увеличили выпуск яиц на 10% по сравнению с первыми 4 месяцами прошлого года. В Нижнем Новгороде в результате атаки беспилотника повреждено здание областного суда. Об этом в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. По предварительным данным, пострадавших нет. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, судебные процессы, запланированные на 28 мая в Нижегородском облсуде, перенесены. Нижегородские депутаты одобрили законопроект о запрете вейпов. В соответствии с ним в Нижегородской области планируется запретить распространение никотинсодержащей продукции устройств для ее потребления, в том числе электронных систем доставки никотина. Также будет запрещено хранение такой продукции. Закон должен вступить в силу 1 сентября этого года. И гидрометцентр опубликовал прогноз на июнь в Нижегородской области. По его данным, средняя температура составит 16-18 градусов, что соответствует многолетним значениям. Дождей прогнозируется больше нормы. В среднем для июня характерно от 60 до 80 миллиметров осадков. Для понимания, напомню, 23 мая выпало 28 миллиметров осадков.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Стеклышке было написано: «Извини, мне придется уйти, когда выпадет снег».

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, что плохого ждет автомобилистов с 1 июня. О новом запрете, который вступит в силу 1 сентября. Но вначале об ударе беспилотника по центру города. В Нижнем Новгороде в результате атаки беспилотника повреждено здание областного суда. Об этом в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. По предварительным данным, пострадавших нет. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, судебные процессы, запланированные на 28 мая в Нижегородском облсуде, перенесены. Нижегородские депутаты одобрили законопроект о запрете вейпов. В соответствии с ним в Нижегородской области планируется запретить распространение никотинсодержащей продукции, устройств для ее потребления, в том числе электронных систем доставки никотина. Также будет запрещено хранение такой продукции. Закон должен вступить в силу 1 сентября этого года. Автомобилистов с 1 июня ждут новые штрафы. В России вступают в силу новые штрафы за нарушение ПДД. В частности, выезд на встречку при фиксации камеры будет обходиться в 7 500 рублей. Штраф за неоплату парковки составит 3 500. Оплату нужно будет произвести в течение 15 минут после окончания стоянки. А с июля усилит контроль за тонировкой автомобилей. В Нижегородской области увеличилось производство мяса, молока и яиц. Как выяснил Нижегородстат, объем выращивания скота и птицы за первые 4 месяца года увеличился на 16%. Также в Нижегородской области отчитались об увеличении на 2% надоев молока. Птицефабрики увеличили выпуск яиц на 10% по сравнению с первыми 4 месяцами прошлого года. И гидрометцентр опубликовал прогноз на июнь в Нижегородской области. По его данным, средняя температура составит 16-18 градусов, что соответствует многолетним значениям. Дождей прогнозируется больше нормы. В среднем для июня характерно от 60 до 80 миллиметров осадков. Для понимания, напомню, 23 мая выпало 28 миллиметров осадков.
4: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.
1: Мы были в каждой ложе нашего города. Мы укрывались осенними листьями. Нам было по-настоящему здорово пройтись по старым местам туристами. Мы говорили, что иностранцы мы какой-то новый язык придумали. Встречали хмурых людей на станции дикими танцами и улыбнули их.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о новых штрафах за нарушение ПДД, об увеличении надоев в Нижегородской области, также о том, к какой погоде нужно быть готовым в июне. Автомобилистов с 1 июня ждут новые штрафы. В России вступают в силу новые штрафы за нарушение ПДД. В частности, выезд на встречку при фиксации камеры будет обходиться в 7,5 тысяч рублей. Штраф за неоплату парковки составит 3,5 тысячи. Оплату нужно будет произвести в течение 15 минут после окончания стоянки. А с июля усилит контроль за тонировкой автомобилей. В Нижегородской области увеличилось производство мяса, молока и яиц. Как выяснил Нижегородстат, объем выращивания скота и птицы за первые 4 месяца года увеличился на 16%. Также в Нижегородской области отчитались об увеличении на 2% надоев молока. Птицефабрики увеличили выпуск яиц на 10% по сравнению с первыми 4 месяцами прошлого года. В Нижнем Новгороде в результате атаки беспилотника повреждено здание областного суда. Об этом в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. По предварительным данным, пострадавших нет. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, судебные процессы, запланированные на 28 мая в Нижегородском облсуде, перенесены. Нижегородские депутаты одобрили законопроект о запрете вейпов. В соответствии с ним в Нижегородской области планируется запретить распространение никотинсодержащей продукции устройств для ее потребления, в том числе электронных систем доставки никотина. Также будет запрещено хранение такой продукции. Закон должен вступить в силу 1 сентября этого года. И гидрометцентр опубликовал прогноз на июнь в Нижегородской области. По его данным, средняя температура составит 16-18 градусов, что соответствует многолетним значениям. Дождей прогнозируется больше нормы. В среднем для июня характерно от 60 до 80 миллиметров осадков. Для понимания, напомню, 23 мая выпало 28 миллиметров осадков. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

103 и 4 FM.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: Также о том, что в городе произойдет в первый день июня. Автомобильный бренд «Волга» озвучил цены. Самая недорогая новая «Волга К40» будет стоить 2 миллиона 749 тысяч рублей. Для нее будут доступны два варианта турбированных двигателей мощностью 147 и 200 лошадей. Бизнес-седан C50 будет стоить от 2,9 миллиона рублей. Полноприводный К50 начинается от 4,2 миллиона. Старт продаж намечен на июнь. В Нижегородской области обнаружили поддельные юани. За первый квартал года выявлено 5 фальшивых банкнот номиналом 100 юаней. Об этом сообщили в Волговятском управлении Банка России. Кроме того, обнаружено 19 российских денежных знаков с признаками подделки. Из них 9 штук банкноты номиналом 1000 рублей и 6 номиналом 5000. 1 июня в городе стартует пляжный сезон. К этому времени планируют подготовить 13 мест купания, в их числе озера автозаводского парка культуры и отдыха, также сортировочная и больничная в Канавине, силикатная в Ленинском районе, озера номер 1 и 3 на Щелоковском хуторе, а также Светлоярская, Лунская и Песечная в Сормове. Помимо этого обустроят 7 зон отдыха, где купаться будет запрещено. Также в Нижегородской области 1 июня стартует летняя оздоровительная кампания для детей. Об этом заявил министр образования региона Михаил Пучков. Он рассчитывает, что в лагерях за это лето смогут отдохнуть более 162 тысяч юных нижегородцев. Для них должны работать свыше 1000 различных лагерей, а также более 50 загородных санаторных центров. И искусственный интеллект будет мешать нижегородцам скрывать номера на парковках. В Нижегородской области на базе ИИ создали систему, которая теперь позволит на платных парковках считывать автомобильные номера, которые водители закрывают посторонними предметами. Как сообщили в Минтрансе, система фиксирует номер сразу после въезда на стоянку, поэтому водитель не успеет снять или закрыть номер. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Новости на радио «Рандеву».
1: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о новых штрафах за нарушение ПДД. Об увеличении надоев в Нижегородской области. Также о том, к какой погоде нужно быть готовым в июне. Автомобилистов с 1 июня ждут новые штрафы. В России вступают в силу новые штрафы за нарушение ПДД. В частности, выезд на встречку при фиксации камеры будет обходиться в 7 500 рублей. Штраф за неоплату парковки составит 3 500. Оплату нужно будет произвести в течение 15 минут после окончания стоянки. А с июля усилит контроль за тонировкой автомобилей. В Нижегородской области увеличилось производство мяса, молока и яиц. Как выяснил Нижегородстат, объем выращивания скота и птицы за первые 4 месяца года увеличился на 16%. Также в Нижегородской области отчитались об увеличении на 2% надоев молока. Птицефабрики увеличили выпуски яиц на 10% по сравнению с первыми 4 месяцами прошлого года. В Нижнем Новгороде в результате атаки беспилотника повреждено здание областного суда. Об этом в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. По предварительным данным, пострадавших нет. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, судебные процессы, запланированные на 28 мая в Нижегородском облсуде, перенесены. Нижегородские депутаты одобрили законопроект о запрете вейпов. В соответствии с ним в Нижегородской области планируется запретить распространение никотинсодержащей продукции устройств для ее потребления, в том числе электронных систем доставки никотина. Также будет запрещено хранение такой продукции. Закон должен вступить в силу 1 сентября этого года. И гидрометцентр опубликовал прогноз на июнь в Нижегородской области. По его данным, средняя температура составит 16-18 градусов, что соответствует многолетним значениям. Дождей прогнозируется больше нормы. В среднем для июня характерно от 60 до 80 миллиметров осадков. Для понимания, напомню, 23 мая выпало 28 миллиметров осадков. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.
1: There is a house in New Orleans. They call the rising sun. It's been the rain.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
1: Последние известия.
2: 19 июля в Москве состоялась торжественная церемония открытия Олимпиады 80. На центральном стадионе имени Владимира Ильича Ленина в Должниках собралось свыше 100 тысяч зрителей. Участникам всемирного праздника спорта обратились председатель оргкомитета Олимпиады 80 Новиков, президент МОК Лорд Килан. Выступивший затем Леонид Ильич Брежнев провозгласил олимпийские

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, что плохого ждет автомобилистов с 1 июня. О новом запрете, который вступит в силу 1 сентября. Но вначале об ударе беспилотника по центру города. В Нижнем Новгороде в результате атаки беспилотника повреждено здание областного суда. Об этом в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. По предварительным данным, пострадавших нет. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, судебные процессы, запланированные на 28 мая в Нижегородском облсуде, перенесены. Нижегородские депутаты одобрили законопроект о запрете вейпов. В соответствии с ним в Нижегородской области планируется запретить распространение никотинсодержащей продукции устройств для ее потребления, в том числе электронных систем доставки никотина. Также будет запрещено хранение такой продукции. Закон должен вступить в силу 1 сентября этого года. Автомобилистов с 1 июня ждут новые штрафы. В России вступают в силу новые штрафы за нарушение ПДД. В частности, выезд на встречку при фиксации камеры будет обходиться в 7 500 рублей. Штраф за неоплату парковки составит 3 500. Оплату нужно будет произвести в течение 15 минут после окончания стоянки.